Лестница најбојот послушаних еврохитов, озерма хитов ки их послушамо по Европи. И на 19 место бил толе Post Malone с хитом Circles. Гремо напреј, Малетина, Вроче бебе. Карол Джи на 18 место, тоа е скупе с Ники Минаж, Интуса. Ти паза контиго.